0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио Монт.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
7: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
9: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
8: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
10: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
4: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Российский тревел-блогер поделился опытом отдыха на Сейшелах, заявив, что стоимость поездки может оказаться дешевле, чем вы думаете. Свои наблюдения он опубликовал в личном блоге на платформе Дзен. По словам автора, самый экономный вариант обойдется в 180-190 тысяч рублей на двоих за неделю. В эту цену входит перелет с пересадками, проживание в гостевых домах с самообслуживанием, питание на местных рынках и передвижение на общественном транспорте. Если выбрать трехзвездочный отель с завтраками, ужины в ресторанах, аренду автомобиля, сумма вырастет примерно до 350 тысяч на двоих. Более комфортный тур с размещением в 4- и 5-звездочных отелях по системе «Все включено», экскурсиями, дайвингом и арендой яхт обойдется уже от 400 тысяч. Блогер отметил, что в 2026 году многие отели на островах снизили цены. Скидки достигают 35-40%. Лучшим временем для пляжного отдыха он назвал апрель-май и сентябрь-октябрь, когда нет изнуряющей жары и сезона дождей. Российские туристы смогут отправиться на Гоа раньше обычного. Старт чартеров запланирован на 30 сентября. В предстоящем зимнем сезоне операторы рассчитывают на запуск 6-7 рейсов в неделю из Москвы и Екатеринбурга. Это хорошая новость для тех, кто привык планировать пляжный отдых заранее, так как спрос на индийское направление показывает уверенный рост. Интерес к Гоа подогревается не только со стороны россиян, но и путешественников из Казахстана, Беларуси, Армении и стран Европы. Ательеры отмечают, что количество предварительных бронирований уже на 7% превышает показатели того же периода прошлого года. Туриндустрия штата связывает такие ожидания с высокой лояльностью российских отдыхающих, которые предпочитают возвращаться на Гоа снова и снова.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Везем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредит».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
11: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-700-98-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 Юси Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Министры обороны ЕС не договорились о выделении Украине ракет для систем «Патриот». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее информации, на неформальной встрече на курорте «Лощина друидов» в Ирландии главы Минобороны не достигли никаких успехов. Они ограничились лишь призывами и разговорами. Каллас также рассказала, что на встрече было решено, что Евросоюз и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием представителей Украины. Она разработает рекомендации по скорейшему устранению недостатков вооруженных сил Европы. Европейских стран. Банк России еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Теперь они действуют до 9 марта 2027. Для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022, сохраняется лимит. Наличными можно получить не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро. Остальные деньги можно снять в рублях. Ограничения сохраняют из-за санкций, которые затрудняют российским банкам приобретение наличной валюты западных стран. Селлеры Wildberries пожаловались на задержку выплат со стороны маркетплейса. Каждую неделю по понедельникам продавцы выводят через личный кабинет VB Partners доходы от проданных товаров на свои счета. По договору оферты деньги должны поступить в течение 7 рабочих дней. Селлеры рассказали, что в чатах поставщиков Wildberries много сообщений от предпринимателей о задержках выплат. В руководстве маркетплейса отметили, что с задержками при обработке операции столкнулась лишь часть продавцов. Задержки, как сказали в компании, связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса баланса продавца. Синтетические камни в России теперь нельзя называть бриллиантами. Такое название разрешено использовать только для ограненных алмазов природного происхождения. Искусственно выращенные камни также запрещено называть натуральными, природными, настоящими или драгоценными. Изменились и требования к их маркировке. На бирке теперь обязательно должно быть указано, что камень синтетический, а его вес можно обозначить только в граммах, а не в каратах. ФК «Ростов» обыграл на своем поле ЦСКА в матче третьего Кубка России 1 сентября. Финальный свисток прозвучал, когда на табло был счет 2-0 в пользу хозяев. Встреча прошла на Ростов-арене. Первый тайм завершился без голов. На 75-й минуте нападающий Ростова Имран Азнауров открыл счет. Спустя 10 минут защитник Данила Прохин удвоил преимущество хозяев и установил окончательный результат. Благодаря этой победе Ростов набрал 9 очков и единолично возглавил группу «Д». А «Крон» с 5 очками располагается на втором месте. ЦСКА и «Локомотив» замыкает турнирную таблицу, имея в активе по 2 очка. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове малооблачно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Красноармейской. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Также небольшие сложности возможны на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна и на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Тим Кук ушел в отставку с поста главы Apple после 15 лет руководства. 31 августа в X он поблагодарил команду за этот опыт. «Сегодня мой последний день в качестве главы Apple, и я хочу выразить огромную любовь и признательность нашему сообществу Apple. Завтра я перехожу на новую должность, но мое отношение к вам никогда не изменится. Спасибо, что вдохновляли меня все эти годы. Я бесконечно благодарен вам и с нетерпением жду начала новой главы в жизни», — написал он. С 1 сентября новым CEO стал Джон Тернус, который работал в компании старшим вице-президентом Apple по аппаратной разработке. «Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю следовать ценностям и видению, которые вот уже полвека определяют особую позицию Apple», — говорил Тернус. Тим Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти в 2011 году. Он пришел работать в организацию в марте 1998 в качестве старшего вице-президента по мировым операциям. О том, что Кук покинет пост главы Apple, стало известно еще в апреле. Он станет исполнительным председателем Совета директоров. Эван Линч, известная по роли Полумны Лагвуд в серии фильмов «Гарри Поттер», вышла замуж за французского садовника Дэнни Скиннера. Церемония состоялась 21 августа в лондонской ратуше Айлингтона и прошла в присутствии около 20 близких друзей и родственников. Линч и Скиннер познакомились в 21-м в лондонском баре, где он тогда работал барменом. В 23-м пара обручилась. По словам актрисы, Скиннер сначала сделал предложение во время ссоры, а позже организовал более романтичную помолвку на природе. Для свадьбы Линч выбрала винтажную юбку 49-го года, которую дополнила корсетом от Майра Хьюз. Скиннер надел зеленый вельветовый костюм и экологичные туфли, что соответствовало его интересу к защите окружающей среды. Актриса также рассказала, что выбирала дату свадьбы вместе с ведическим астрологом. Изначально пара хотела пожениться 22 августа, но эта дата оказалась занята, поэтому церемонию перенесли на день раньше. Первый танец супруги исполнили под песню Грэма Нэша «Our House». На празднике присутствовал их пес Мало, а вместо традиционного кольца Линч подарил мужу подвеску с молочным зубом их собаки.

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Александр Плац.
1: Практически в каждом городе мира есть место, которое стало важной частью его культурного и исторического наследия. В Берлине это Александерплац, площадь, расположенная на северо-востоке центрального района Митте. Александерплац занимает 4-е место в мире по посещаемости. Каждый день через нее проходит около 400 тысяч человек. Когда-то площадь носила имя госпиталя Святого Георга, который находился у крепостной стены города. В 1701 году прусский курфюрст Фридрих I вернулся в Берлин с церемонии коронации в Кёнигсберге уже в статусе короля. В честь этого события ворота крепостной стены, через которые он проходил, и саму площадь переименовали в Королевские. В 18 веке на Королевской площади выросли мануфактуры по производству шелка и шерсти, и каждый год стала проходить шерстяная ярмарка. В 1805 году король Фридрих Вильгельм III принимал русского царя Александра I, в честь которого устроил на площади роскошный парад. А позже и вовсе переименовал ее в площадь Александра, то есть Александерплац. К концу 19 века крепостную стену разобрали и построили железнодорожный вокзал Александерплац, с которого первый поезд отправился в 1882 году. Вокзал существует до сих пор, а сама площадь стала крупным транспортным узлом с метро и трамваями. После 40-х годов, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР, Александерплац стала частью ГДР. В этот период на площади построили берлинскую телебашню высотой 365 метров. Башня и сегодня остается самым высоким зданием в Германии. Внутри находится уникальный ресторан «Сфера», который вращается вокруг своей оси. Каждый желающий может заказать здесь завтрак и полюбоваться прекрасным видом на город. На площади можно посетить немало и других достопримечательностей. Фонтан Нептун с фигурой царя подводного царства, церковь Пресвятой Девы Марии, одна из старейших во всем Берлине, и часы мирового времени, показывающие время сразу в 146 городах мира.
0: Улицы мира.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган UNES» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Да что вы заработали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь.
20: Подробности на авито.ру. 12+.
21: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
22: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
23: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
25: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
26: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Поздравляю!
27: Вы слушаете...

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно!
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
10: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
11: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
21: «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 31.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
7: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран в случае ответного удара Исламской Республики. С предупреждением глава Белого дома выступил в эфире телеканала Fox News. Если они ответят, то пострадают гораздо сильнее. На сегодняшний день это был очень серьезный удар. Если это повторится в третий раз, они будут полностью стерты как страна, отметил Трамп, комментируя заявление Корпуса Стражи Исламской Революции. Ранее представитель КСИР Хасейн Махиби опубликовал в X предупреждение, в котором пообещал суровое наказание для США. Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Путин назвал «чушью собачьей». Так президент прокомментировал публикацию о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов в Госдуму. По его словам, эти вбросы – срежиссированная информационная атака, направленная на дестабилизацию ситуации внутри страны. Путин подчеркнул, что сейчас никаких реальных предпосылок для подобных решений нет, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям на внутреннем рынке, а также в Россию и Киргизию. До конца сентября компания отменила плату за перевозку поставок в эти логистические центры. Кроме того, будут сняты ограничения по объемам и габаритам грузов. Marketplace также пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. Только за последнюю неделю атакам украинских беспилотников подверглись склады Озон в Краснодаре, Махачкале, Уфе, Оренбурге и Белгороде. Коммунальные службы Ростова-на-Дону скорректировали график ремонта в центре города. Восстановление поврежденного водовода в Кировском районе затянулось из-за непредвиденных трудностей. Коммунальщики столкнулись со значительно большим объемом скрытых дефектов, чем предполагалось изначально. Поэтому оперативно вернуть воду в дома горожан не удалось. По информации МинЖКХ региона, завершить аварийный ремонт, полностью наладить подачу ресурса планируется сегодня в 17:00. Глава ведомства Антонина Пшеничная пояснила, что на месте прорыва работают аварийные бригады, которые стараются ликвидировать аварию в максимально сжатые сроки. Каждый восьмой платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получали 881 рубль, за четверку – почти 500. А хорошее поведение родители оценивали дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации все-таки бесплатный. Более половины опрошенных просто хвалят детей, а 46% вообще считают, что вознаграждение не должно зависеть от оценок. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове малооблачно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас Нововилова, Шабалдаева, площади Народного ополчения от Таганрогской до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 9 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Российской улице Минжинского от остановки улицы Гресенко до улицы Веропановой, на Варфоломеева от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта, на троллейбусной от АЦ «Мерремонта» до Российской улицы. Также сложности с движением по Красноармейской от Халтуринского переулка до Ворошиловского проспекта и на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум – масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Звезда «Титаника» и мэр из Истауна Кейт Уинслет исполнит главную роль в новом мини-сериале «Неуслышанные» стрим-сервиса Netflix. СМИ утверждают, что проект будет частично напоминать Тельму и Луизу Ридли Скотта. В центре сюжета сериала окажутся родные сестры, которые скрываются от правосудия после совершенного акта мести. Всего планируется 5 эпизодов. Над ними работают создатели переходного возраста, включая сценариста Джека Торна. Режиссером выступит Муния Аки. Съемки стартуют в следующем году. Уинслет также возьмет на себя продюсерские обязанности. В 25-м актриса дебютировала в режиссуре, сняв для Netflix семейную драму «Прощай, Джун». Сейчас она занята на съемках нового «Властелина колец», где сыграет бабушку Голума. Deadline сообщил имена исполнительниц женских ролей в продолжении криминального триллера «Схватка» режиссера Майкла Мана. Роль Шарлин может исполнить австралийка Одесса Янг, известная по сериалам «Лестница» и «Узкая дорога на Дальний Север». В оригинальном фильме 1995 года Шарлин играла Эшли Джад. Героиня является женой Криса Шехерлиса. В сиквеле его воплотит Леонардо Ди Каприо. В новом фильме также появится девушка Габи, подробности о которой пока умалчиваются. Пробы проходила звезда обсессии Инди Наваретти, но сыграет ли ее именно она, пока неизвестно. Актерский ансамбль «Схватки 2» дополнит Кристиан Бейл, Адам Драйвер, Стивен Грэм и Джейсон Кларк. Основой для фильма станет бестселлер Мана и МакГардинера 22 года. В новой части действие будет развиваться как до, так и после событий первой части. Точная дата релиза неизвестна. Съемки планируют начать этой осенью.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Хэш-браун. На первый взгляд, хэш-браун – это обычная картошка. Потер, поджарил и готово. Но в США это простейшее блюдо давно стало культовым завтраком. Хрустящий румяный хэш-браун сегодня подают не только в закусочных, но и в модных кафе, где завтрак превращается в целый ритуал. Название говорит само за себя. Хэш – рубить, браун – поджаренный. В классике все предельно просто. Натертый картофель, соль и жир. Минимализм в чистом виде. Именно эта простота сделала блюдо популярным еще в конце 19 века, когда эмигранты из Европы хлынули в Америку и хотели чего-то дешевого и сытного. При этом у хэш-брауна масса родственников. Швейцарские рёшти, славянские драники, ирландские боксти, еврейские латкес, чешские брамбураки. Каждая кухня придумала свой способ превратить картошку в золотистый хрустящий диск. Для нас ближе всего, конечно, драники. Но если драники — это домашняя классика с яйцом, луком и сметаной, то хэш-браун — настоящий спартанец. Никаких добавок, никаких экспериментов, просто золотистый слой картофеля, снятый прямо со сковородки. Различается и технология. Для драников используют сырой картофель, а для хэш-браун его слегка подваривают после натирания. Из-за этого он быстрее доходит до готовности при жарке и получается особенно нежным внутри, но с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. По форме хэш-браун может быть разным. Аккуратные оладушки, целая картофельная лепешка на всю сковородку или вовсе бесформенный коврик из картошки, который подают без церемоний. Современный хэш-браун — не просто еда, а деталь утреннего образа. В одних местах его едят с яичницей и беконом, в других сервируют на стильных тарелках с зеленью и соусами, превращая простую картошку в гастрономический арт-объект. Ирония в том, что блюдо, задуманное как дешевый завтрак для рабочих, теперь нередко стоит дороже чашки латте и фотографируется как произведение искусства.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2020. 25 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15.

0: Deal.ru.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: ТЭН 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ «За СК-10 номер 12». Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Трамп объяснил атаку на Иран попыткой республики ударить по базе в Иордании. Президент США подчеркнул, что все снаряды были успешно сбиты силами ПВО. Глава Белого дома предупредил Тегеран, что в случае попытки нанести зеркальный удар, Вашингтон ответит еще более мощной и разрушительной атакой. Накануне на дипломатических консультациях в Москве Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в Персидском заливе. Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения ситуации с членством ЕС и ЕАЭС. 1 сентября политики провели переговоры в Бишкеке. «Мы договорились вести диалог в спокойном режиме», — отметил президент по итогам визита в Киргизию, добавив, что быть частью ЕС и ЕАЭС невозможно. На переговорах с российским лидером Никол Пашинян сообщил, что Армения не видит в стремлении в Евросоюз нарушений договоренностей с Россией и ЕАЭС. Напротив, Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой. Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генконсульство России в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не в полной мере осознает возможные последствия своих действий. Водителям из Ростовской области в ближайшие дни стоит учесть, что одна из автодорог будет временно закрыта для автомобилистов. Речь идет о трассе Ростов-Азов. Ограничения связаны с проведением всероссийских соревнований по велоспорту. Как сообщили в Минтрансе области, ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 4 сентября. Спортивные состязания соберут на трассе десятки профессиональных спортсменов, поэтому ради их безопасности движение транспорта на участке трассы прекратится. Чтобы не застрять в многокилометровой пробке и не сорвать свои планы, водителям настоятельно рекомендуют выезжать заранее и пользоваться альтернативным маршрутом. Добраться до места во время спортивного праздника можно будет по старому направлению дороги Ростов-Азов, которая пролегает через поселки Овощное Кулешовка. Эта трасса останется полностью открытой для всех видов транспорта. Ведущие маркетплейсы ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию уже внедрили Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Чтобы применить новый способ платежей, покупателю достаточно зайти в приложение маркетплейса. Затем необходимо выбрать этот формат расчета. Вариант оплаты цифровыми рублями расположился рядом с расчетом банковской картой или через СБП. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове малооблачно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки. Радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог под сервисом Яндекс оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской улицы, на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна и на Большой Садовой от Буденновского проспекта до Ворошиловского проспекта. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. В сентябре Минтранс начнет обсуждать с авиакомпаниями и с сообществами, которые отвечают за права потребителей, закон об овербукинге. По словам министра транспорта Андрея Никитина, процесс может растянуться до конца года. Овербукинг – намеренная продажа перевозчикам большего числа билетов, чем количество мест на воздушном судне. Не вместившийся пассажир получает денежную компенсацию и летит следующим рейсом. В России механизм овербукинга не узаконен. Ранее статс-секретарь замминистра транспорта Дмитрий Зверев заявлял, что Минтранс рассматривает одобрение овербукинга для рейсов, выполняемых не менее 2 раз в день. Также, по его мнению, пассажир должен знать о возможном овербукинге на всех этапах бронирования билетов. Пассажиры с детьми, многодетные и люди с ограниченными возможностями должны быть защищены от овербукинга. С 3 по 6 сентября пассажирам бизнес-класса Аэрофлота, влетающим из Шереметьево, предложат фирменный десерт и чай «Москва». Акцию приурочат к 879-летию столицы. Десерт разработан на основе одноименного торта, который считается одним из символов Москвы. Он состоит из коржей с измельченным фундуком, крема на основе сгущенного молока и красной глазури. К блюду подают чай «Москва», вкус которого жители города выбирали летом 24-го. Они пробовали вслепую 5 купажей на площадках фестиваля «Московское чай», а затем голосовали через проект «Активный гражданин». Победил черный байховый чай с апельсином, земляникой, черной и красной смородиной, бутонами роз, лепестками василька и софлором. Пассажирам также подарят упаковку этого чая. Аэрофлот впервые отметит День города на борту. Акция станет частью сотрудничества компании с Мостуризмом. Она не затронет рейсы из Москвы во Владивосток. На них в это время будет действовать другое специальное меню, приуроченное к Восточному экономическому форуму.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 31.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3542.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
3: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Байопик о Бритни Спирс по ее мемуарам «Женщина во мне» все еще находится в разработке. Сценаристка проекта Элизабет Мэриуэзер, создательница сериала «Новенькая», рассказала, что пока находится в самом начале работы над фильмом. Она считает, что сейчас подходящий момент для истории певицы. Мэриуэзер заявила, что судьба Спирс была тесно связана с особенностями эпохи, взрывом внимания к знаменитостям и появлением новых медиа. По ее словам, история певицы стала результатом своеобразного идеального шторма, в котором сошлись медиа, культура и беспрецедентный интерес к личной жизни звезд. В 2023-м певица выпустила мемуары «Женщина во мне», в которых рассказала о детстве, стремительном взлете к славе, отношениях, материнстве, карьере и годах опеки. Книга стала бестселлером и теперь служит основой для будущего фильма. Права на экранизацию Universal приобрела в августе 24-го. Режиссером назначен Джон М. Чу, а продюсером выступает Марк Платт. Кто сыграет саму Спирс, пока неизвестно. Мэриуэзер уже перечитала мемуары и несколько раз прослушала аудиоверсию, которую записала Мишель Уильямс. Параллельно сценаристка переслушивает музыку Бритни и другие песни, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х. Ей важно заново почувствовать атмосферу того времени. «Я ровесница Бритни, поэтому большая часть этой музыки моментально возвращает меня в прошлое», рассказала Мэриуэзер. Среди любимых песен Спирс она назвала «Perfume» и «I'm Dancing». По мнению сценаристки, фильм особенно актуален сейчас, когда зрители заново переосмысливают то, как медиа относились к женщинам, знаменитостям 90-х и начала 2000-х. «Я действительно думаю, что сейчас подходящее время для этого фильма», сказала Мэриуэзер. Дата премьеры байопика пока не объявлена. Подробности о сценарии и актерском составе также нет.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
8: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
11: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
10: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
12: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
0: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
3: А у нас большой матрас,
4: а у вас?
5: А у нас большой комод, вот.
6: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
7: Как мы рады!
8: Как я рад!
9: А помог нам «Мебельград».
10: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о технологиях. Исследователи из Китая и Австралии разработали фиолетовую ткань, которая в жару может оказаться эффективнее привычного белого хлопка. Материал отражает почти 88% солнечного излучения и во время испытания оставался на 7,6 градуса по Фаренгейту, около 4,2 по Цельсию, холоднее белой хлопковой ткани. Обычно считается, что летом лучше носить светлую одежду. Она отражает больше солнечного света и меньше нагревается. Именно поэтому темные вещи часто остаются в шкафу до наступления прохладной погоды. Но ученые решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем. Для этого они создали материал на основе фиолетового металлоорганического каркаса ZIF-67 и наночастиц оксида цинка. Первый компонент поглощает зеленый свет и придает ткани насыщенный фиолетовый оттенок, а второй отражает солнечное излучение и помогает отводить тепло. В эксперименте ткань целый день находилась под прямыми солнечными лучами вместе с образцами белого и фиолетового хлопка. В среднем новый материал отражал 87,6% солнечного излучения и нагревался меньше белого хлопка. При этом ткань сохранила практические свойства. Она оказалась гибкой, устойчивой к растяжению и хорошо пропускала воздух, из-за чего влага могла испаряться, а не скапливаться внутри. После полусотни стирок материал не потерял цвет и свои свойства. Испытания на ускоренное воздействие ультрафиолета также показали, что его способность отводить тепло со временем практически не снижается. Ученые считают, что такую технологию можно использовать не только в повседневной одежде, но и для создания формы для людей, которые проводят много времени на солнце, например, строителей и фермеров. По мнению исследователей, разработка может помочь отказаться от идеи, что сберегающая прохладу одежда обязательно должна быть белой. При этом сама по себе цветовая гамма не определяет, насколько жарко будет в одежде. На ощущение температуры также влияют материал, крой и воздухопроницаемость. Свободные вещи из хлопка или льна, например, позволяют воздуху лучше циркулировать, поэтому могут быть комфортнее плотной одежды даже при одинаковом цвете.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Мэрион Дэвис.
1: Трудно сказать, чем больше известна американская актриса Мэрион Дэвис. Своими ролями в эпоху немого кино или отношениями с газетным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом. Свою карьеру Дэвис начала в 1916 году. Тогда ей было 19 лет. Она мечтала быть танцовщицей и певицей, но из-за заикания хорошенькой блондинки доставались лишь танцевальные номера, и об известности и богатстве она не знала ровным счетом ничего. Однажды на шоу пришел хорошо одетый мужчина средних лет, который, не отрываясь, смотрел на Мэрион, а после спектакля прислал ей в подарок золотые часы, букет и приглашение на ужин. Так началась история любви Мэрион Дэвис и Уильяма Рэндольфа Херста длиной в 35 лет. В 1919 году Херст основал кинокомпанию Cosmopolitan Productions и начал делать из возлюбленной кинозвезду. Мэрион снялась в 29 немых фильмах. Однако в 30-е годы прошлого века Дэвис практически исчезла с экранов. Наступила эпоха звукового кино, в котором с ее заиканием делать было нечего. Впрочем, в ее фильмографии все же значится и некоторое количество звуковых фильмов. С началом Великой депрессии начала рушиться издательская империя Херста. Спасти любимого смогла только Дэвис. Она заложила все свои драгоценности, и вырученные деньги помогли Херсту сохранить самые ценные медиа-активы. Когда в 1951 году 88-летнего Уильяма Херста не стало, Мэриан через несколько недель вышла замуж за капитана Горацио Брауна, как две капли воды, похожего на Херста. Этот брак Мэрион не был счастливым, но она так и не смогла расстаться со своим капитаном. Дэвис нашла утешение в помощи другим. Актриса посвятила себя благотворительности, жертвуя огромные суммы детским больницам и фондам.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь.
6: Подробности на avito.ru. 12+.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
16: Радио «Монт».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDFM.ru». Реклама на опыт не оферта.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». Орендову, Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-0-25-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября

0: 19.00. На домашнем 16+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-11-03. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.
7: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Экранизация видеоигры «Обитель зла» от создателя «Орудий» Зака Крегера может заработать на старте проката США 40-50 миллионов долларов. Такой прогноз дают зарубежные аналитики бокс-офиса. Картина идет на рекордный дебют среди всех частей «Обителя зла». Больше всех за первые выходные собирал четвертый фильм «Жизнь после смерти» в 2010 году. Сюжет «Новой обители» расскажет о курьере, которого играет Остин Абрамс. Ему нужно доставить посылку в больницу Ракун-Сити. По прибытии герой сталкивается с волной инфекции, превратившихся в зомби. Релиз «Обители зла» в США состоится 18 сентября. Режиссер Петр Буслов сообщил о работе над приквелом своего фильма «Бумер». Картина будет называться «Бумер. Начало». Оригинальный «Бумер» вышел в 2003-м и рассказывал о четырех друзьях-бандитах, которые после случайной разборки пускаются в бега. Роли в ленте исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко и Максим Коновалов. Знаменитую музыкальную тему для фильма записал Сергей Шнуров. В 2006-м последовало продолжение «Бумера». Недавно Буслов выпустил новый сериал «ОПГ» для платформы Форма ОКО. Сейчас он работает над следующим полнометражным проектом «Банда».

0: on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Приготовил. Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Коротерная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама АО «БТ» не аффектор.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
6: Вы — владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
13: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
14: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
12: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
11: Радио «Монте».

0: Реклама.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об IT. Американский стартап Operation Bluebird запустил новую соцсеть под названием Twitter Now. Среди основателей стартапа бывший юрист Twitter по товарным знакам Стивен Коутс. Несмотря на свое название, соцсеть не будет копировать Twitter. Когда X-Corp отказалась от бренда Twitter, мы увидели возможность создать нечто новое – общественную площадку, основанную на доверии, прозрачности и свободе выбора пользователей, написал Коутс в LinkedIn. Соцсеть использует ИИ-систему Vera для модерации контента. Она проверяет утверждения, содержащиеся в публикациях, показывает их источники и контекст, а также присваивает материалам рейтинг достоверности. Пользователи могут сами установить порог рейтинга, чтобы отсеивать публикации с низким уровнем доверия. Сайт Twitter Now находится на стадии тестирования, ранний доступ к нему стоит $20. В последние дни ресурс недоступен из-за технических работ. Business Insider выяснил, что пока это небольшой веб-сервис с несколькими сотнями пользователей. В основной команде 8 человек, не считая подрядчиков. Приложений для iOS и Android нет. По словам основателей, выйти в магазины приложений мешает неопределенность вокруг прав на бренд Twitter. Operation Bluebird пытается получить права на бренд, оспаривая их с X-Corp. В компании считают, что после ребрендинга Twitter в X прежний бренд фактически перестал использоваться, а значит X могла отказаться от части прав на него. X-Corp с такой позицией не согласна. В прошлом году компания подала иск против Operation Bluebird, пытаясь помешать запуску сервиса и защитить права на товарные знаки Twitter и Tweet. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь.
10: Подробности на авито.ру. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
20: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
19: Новый сезон мелодрам.
21: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
19: Скажи счастью «да».
22: Ты выйдешь за меня замуж?
21: Да.
19: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
23: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
24: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
23: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии и драме «Тони».
3: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
2: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. Тони в кино «Стрена». Шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. Тони.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре Горизонт Cinema and Emotion. Легендарная ночь пожирателей рекламы 2026. Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина! Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Швейцарская электропоп-группа Yellow выпустила новую песню «Breakout». Она стала вторым треком с будущего альбома коллектива Time Lab, первого за 6 лет, прошедших с выхода пластинки 2020 года Point. Первый сингл «Round the Sun» вышел в июне. Релиз Time Lab состоится 30 октября. Над обложкой сингла и альбома работал цюрихский графический дизайнер и художник Эрнст Гампер, который оформлял для Yellow пластинки «You Gotta Say Yes», «Another XS» и «Stella». Группа Jonas Brothers выпустили новый сингл «Listen When Sad». Трек воссоединил трио и продюсера Джона Филдса, который является соавтором хита 2008 года «Burning Up», а также множество ранних записей группы. Есть что-то особенное в возвращении к одной из самых важных эпох в нашем музыкальном пути, к эмо и альтернативным влияниям, на которых мы выросли, говорится в заявлении Jonas Brothers. «Для нас это как часть нашего наследия, воплощенная в том, кто мы есть сегодня, и мы очень рады, что вы это услышите». Впервые песню «Listen When Sad» братья Джонаса исполнили живьем 20 августа на первом концерте своего «Burning Up Tour All Over Again» в Madison Square Garden в Нью-Йорке. В рамках тура братья выступят на аренах крупных городов США и Канады, включая Торонто, Нэшвилл и Лас-Вегас, прежде чем завершить тур 21 декабря в Prudential Center в своем родном Нью-Джерси. О планах выпускать новый альбом они пока не объявляли.

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Остров Сите. Сердце Парижа, остров Сите, представляет собой древнейшую часть французской столицы. Первые жители на нем появились еще в античные времена, когда Верцингетрикс воевал с Юлием Цезарем. На Сите тогда обитало гальское племя паризиев, впоследствии подаривших имя целому городу. Однако существует теория, что галлы жили вовсе не на Сите, а на другом острове, который затонул много веков назад. Уже в первом веке нашей эры на Сите, на месте бывшего языческого храма, появилась первая христианская церковь Парижа – базилика святого Стефана. Именно там, через несколько веков, был построен один из символов Франции – собор Парижской Богоматери. Помимо этого готического собора, на острове расположены и другие исторические памятники, например, часовня Сен-Шапель, дворец правосудия и самая старая тюрьма Парижа – консьержери, изначально строившаяся как дворец. По иронии судьбы, одним из первых узников консьержери стал Ангеран де Мариньи, человек, которому Филиппом Красивым было поручено создание этого дворца. Впоследствии здесь провели последние дни своей жизни многие именитые узники. Например, именно в консьержери находилась в заточении перед казнью Мария Антуанетта. Сите соединен с обоими берегами Сены и соседним островом Сен-Луи девятью мостами, самые известные из которых – мосты Минял, Нотр-Дам, Малый, Сен-Мишель и Новый мост. Последний, кстати, несмотря на свое название, на самом деле старейший мост Парижа. Днем Сите – один из самых многолюдных районов французской столицы, особенно по вторникам и пятницам, когда там устраиваются ярмарки цветов и площади острова превращаются в разноцветные сады, поляны и оранжереи. А по воскресеньям флора уступает место фауне. На площади перед Отель Дьё открывается птичий рынок и зоомагазин на свежем воздухе.
1: Улицы мира.
0: Радио Монте-Карло.
1: Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Georgia on my mind. Песня Georgia on my mind была написана в 1930 году композитором Хуаги Кармайклом и его другом Стюартом Горреллом. Горрелл впоследствии стал банкиром и за всю свою жизнь не написал больше ни строчки. Настоящая слава пришла к композиции после того, как в 1960 году ее исполнил знаменитый джазмен Рэй Чарльз. «Georgia on my mind» стала тогда настолько популярной, что в 1979 году Генеральная ассамблея Джорджии приняла решение сделать ее официальной песней штата. Рэй Чарльз. «Georgia on my mind».

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвичдилисм.ру. Реклама ООО «Медоферта».
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда ВИРА. ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии и драме «Тони».
5: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
1: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
6: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
7: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
7: 16+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о необычных предметах. Бандай презентовали Tamagotchi Ring, миниатюрную версию Tamagotchi, которую теперь можно носить на пальце. Устройство выпустили к 30-летию серии. Внутри доступны 30 популярных виртуальных питомцев. Кольцо оснащено цветным ЖК-дисплеем и боковыми кнопками управления. Три кнопки под экраном выглядят как элементы интерфейса, но на самом деле они декоративные. На разработку Tamagotchi Ring ушло 2 года. Из-за небольших размеров корпуса создатели отказались от обычных батареек в пользу встроенного аккумулятора. Заряжать его предлагают с помощью специального кейса, который идет в комплекте. Кольцо выпускается в 3 вариантах – серебристом, золотом и с перламутровым градиентом. Оно рассчитано на японский размер 14, что соответствует примерно 17,3 мм внутреннего диаметра. С помощью адаптера размер можно уменьшить до 10, около 15,9 мм. Высота корпуса составляет 28 мм, примерно вдвое меньше оригинального Tamagotchi и почти на 60% меньше первой модели серии с цветным экраном, которая вышла в 2008. Tamagotchi Ring уже продается в Японии за 7700 йен, около 4200 рублей. Пока о международном запуске устройства Bandai не сообщала.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок заявления акции сбор сбербизнес-помощник. Топ 35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-
0: так предложение еще не получил. Ну.
5: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
5: Новый сезон «Мелодрам» 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+. Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за позиции КНР. Китай был единственным членом Большой Двадцатки, который не принял все пункты документа, составленного по итогам заседания глав министерств финансов и управляющих центробанками стран группы 20. С таким заявлением на брифинге выступил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он пояснил, что Пекин не согласился с тезисом о том, что нерыночная экономика, постоянно генерирующая дешевую экспортную продукцию, не является устойчивой. В Минпросвещении обозначили продолжительность школьного дня. Каждое образовательное учреждение устанавливает режим самостоятельно, однако учеба должна начинаться не ранее 8 и заканчиваться не позднее 19 часов при наличии второй смены. Между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв не менее получаса. Для дополнительного образования установлены отдельные временные ограничения. Для детей до 7 лет занятия могут заканчиваться не позднее 19:30, 8-15 лет – не позднее 20, для учащихся 16-18 не позднее 21. Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать и развивает именно важные направления. В Ростове-на-Дону 1 сентября открыло двери долгожданное учебное заведение на вертолетном поле в западном жилом массиве. Новую школу, которая поможет существенно снизить нагрузку на соседние образовательные учреждения, в праздничный день посетил глава региона Юрий Слюсарь. Современное модульное здание рассчитано на 400 мест. Сюда полностью переведут начальные классы классического лицея номер 1. Раньше самым маленьким лицеистам приходилось заниматься в помещении детского сада, что создавало определенные неудобства. Теперь же дети получили в свое распоряжение полноценные просторные классы. Учебный процесс в новом корпусе построили вокруг точных наук и современных технологий. Там будут углубленно изучать физику, математику, основы робототехники и игру в шахматы. В рамках спортивных игр Восточного экономического форума во Владивостоке прошел массовый забег «Борись и побеждай». Несмотря на дождливую погоду, на старт вышли более 1000 человек, включая олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова. Он наградил победителей и призеров забега. Участники пробежали 5 километров по острову Русский. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности, возможные на Брашиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской улицы, на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна и на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нансена до улицы Ларина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии. Прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Стал известен фильм «Открытие 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк». Им станет биографический проект «Шум времени» Алексея Учителя. Картина расскажет о жизни и творчестве композитора Дмитрия Шостаковича. Главную роль исполнил Олег Савцов, известный по сериалу «Плевака». «Шум времени» — это не байопик, а притча о гении, чья судьба отразила все противоречия ушедшего века и поэтому позволяет увидеть его большие смыслы. Стремительный взлет на вершину славы, обрушение всего в одночасье, чтобы подняться еще выше и выдержать новый удар. Это фильм о человеке, стоящем на краю пропасти, и об удивительном парадоксе. Чем сильнее расшатывался его мир, тем мощнее становилась музыка, подчеркнул в пресс-релизе Алексей Учитель. Роли в ленте также исполнили Евгения и Полина Цыгановы, Данила Козловский, Никита Кологривый, Мария Смольникова, Лев Зулькарнаев, Дарья Балабанова и другие. В российский прокат «Шум времени» выйдет 26 ноября. «Маяк» пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Конкурсная программа станет известна позднее. Гран-при прошлогоднего «Маяка» было присуждено «Драмеди». Здесь был Юра с Константином Хабенским. Актриса Галь Гадот заявила, что не видит необходимости в триквеле кинокомикса «Чудо-женщина». «Не уверена, что на данном этапе моей жизни с 4 детьми, разными школами и всем прочим, я бы согласилась снова сыграть «Чудо-женщину». Отлучаться от всего этого на такой долгий срок – это уже не вписывается в мою жизнь», – призналась Гадот в интервью. Она сыграла Диану Принц в двух сольных фильмах, а также в «Бэтмене против Супермена», «Лиге справедливости» и «Флэше». Третья часть «Чудо-женщины» долгое время готовилась к производству, однако в результате была отменена после прихода к руководству DC Studios Джеймса Ганна. Имя новой «Чудо-женщины» пока неизвестно. Среди вероятных претенденток СМИ называли Адрию Архону. Актриса официально появится в сиквеле «Супермена», однако детали ее роли держатся в секрете.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Тройная уха. Уха – блюдо понятное и знакомое каждому. Рыба, бульон, костер или плита – просто и вкусно. Но стоит добавить слово «тройная» – и появляется интрига. А если к этому присоединяется еще и арктическое, становится ясно – речь идет о чем-то особенном. Арктическая тройная уха – традиционное блюдо поморов, жителей северных морских побережий. Ее название связано прежде всего со способом приготовления. Суп варят на трех бульонах подряд. Сначала в воду отправляют рыбную мелочь, она дает основу вкуса и навар. Затем добавляют рыбу покрупнее, усиливая бульон. И только на последнем этапе закладывают самую ценную, благородную рыбу. Такой метод позволяет получить максимально насыщенный, прозрачный и многослойный вкус. Арктическая тройная уха считается одним из самых вкусных и наваристых вариантов. Но такой суп знаком далеко не каждому жителю средней полосы. Там уху чаще варят из того, что удалось поймать. А на севере выбор рыбы традиционно богаче, поэтому со временем сложился свой арктический подход. Для ухи подходят ёрш, окунь, пескарь, уклейка, плотва, щука, судак, сик, ясь, осётр. Сочетания могут быть самыми разными. Иногда в бульон добавляют ломтики лимона, немного щавеля, кусочек соленого огурца или зубчик чеснока для пикантности. Поморы старались готовить уху именно на открытом огне, даже дома. Рядом с печью устраивали специальное место для костра, подвешивали котел. Считалось, что живой огонь лучше всего раскрывает вкус рыбы. В некоторых ресторанах Заполярья в наше время уху варят из краба, либо с добавлением палтуса и грибов. Незадолго до готовности в суп нужно добавить печень трески, которая придает ему особый вкус. А еще в уху добавляют северные ягоды и мучную прибойку. Так называется разведенная в воде мука. Бульон и рыбу традиционно могут подавать вместе или как два самостоятельных блюда. Есть у арктической ухи и одна эффектная деталь. Когда последняя закладка рыбы уже готова, в котел бросают небольшой уголек из костра. Считается, что он придает легкий аромат дымка, а заодно делает бульон чище.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Видео
1: 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.

0: Видео 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и... С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту...

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Испании пообещали продолжать поставки Украине ракет для Патриот. Правительство это делало и будет делать, заявил глава МИДа королевства Хосе Мануэль Альварес. Ранее Bloomberg сообщал, что некоторые государства НАТО и Евросоюза оказывают давление на Грецию и Испанию, добиваясь передачи Украине ракет для систем Патриот. Власти Крыма анонсировали поставку крупной партии бензина для снижения дефицита. В сентябре регион должен получить 60 тысяч тонн топлива. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку этого объема будет достаточно для насыщения всех категорий автомобилей, написал Макс, представитель Совета министров Крыма Юрий Гацанюк. По его словам, сегодня объемы поставок временно не покрывают полную потребность региона, что приводит к ажиотажному спросу, чем пользуются перекупщики. Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак, в частности, перенаправляют логистические потоки. В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00 по запросу от 10 семей. По мнению парламентариев, решить проблему нехватки мест для детей работающих родителей можно, если закрепить правила. При обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа, работающая до 8 вечера. Парламентарий отметил, что действующий закон уже позволяет продлевать режим работы детских садов, осталось лишь утвердить соответствующий порядок. Запустить механизм предлагается с января. Администрация Ростова-на-Дону выделила 883 тысячи рублей на услуги по приему официальных лиц и делегаций в этом году. Победителя конкурса уже определили. По требованию заказчика он должен заниматься организацией встреч, конференций, семинаров, экскурсий и предоставлять транспорт. В частности, в документации говорится, что машину, микроавтобус в пределах Ростова нужно будет подавать в течение часа, а на ужинах и кофе-брейк в меню должны быть оригинальные закуски, горячие блюда, десерты и напитки. Знакомить гостей с Ростовом и регионом должны гиды с опытом работы не менее 2 лет. Возможны экскурсии по Донской столице, в станицу Старочеркасскую, Новочеркасск, Таганрог, Азов, заповедник Танес. Срок исполнения контракта 30 декабря. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Текучевском мосту и Лесопарковой улице от улицы Муравьева до улицы Мадаяна. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Аналогичная ситуация на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и на Буденновском проспекте от улицы Варфоломеева до Целиноградской. Также сложности возможны на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы и на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской и до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Высопримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об искусственном интеллекте. В Лондоне провели первую в мире успешную операцию по удалению опухоли головного мозга при поддержке искусственного интеллекта в реальном времени. Операция состоялась в мае в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии. Подробности о ней не рассказывали до завершения восстановления пациента. 48-летнему Рису Хиберту удалили опухоль гипофаза размером 11 мм. Она находилась рядом со зрительными нервами и кровеносными сосудами. Без операции мужчина мог ослепнуть. Во время вмешательства система ИИ анализировала видео с камерой и выделяла цветом самые важные анатомические структуры. Это помогало врачам распознавать участки, которые нельзя было повредить. При этом хирурги полностью контролировали ход операции. Систему обучили на сотнях видеозаписей хирургических вмешательств. Она может распознать анатомические структуры, инструменты и их взаимодействие с тканями. Ранее технологию использовали только в исследовательских целях. После операции зрение Хиберта значительно улучшилось. Уже через неделю он смог самостоятельно ходить без очков и трости, а затем вернулся к работе менеджером по обслуживанию клиентов.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Людвиг Замингов.
2: Создатель искусственного языка для международного общения эсперанто Людвиг Замингов родился в 1859 году в Белостоке. В то время это была территория Российской империи, сегодня – Польши. Его отец преподавал французский, немецкий языки и географию, что, вероятно, повлияло на ранний интерес мальчика к лингвистике. С детства Людвиг мечтал стать великим писателем, сочинял стихи и даже написал пятиактную трагедию. Впрочем, жизнь распорядилась так, что он стал врачом-офтальмологом. Но страсть к лингвистике все же взяла свое. Людвиг изучал около 8 языков и создал свой собственный. И не только создал, но и сумел увлечь им других. Белосток в те времена был многонациональным городом, где представители разных народов, говорящие на разных языках, сосуществовали далеко не всегда мирно. Размышляя о причинах этой вражды, Замингов пришел к выводу, что главное препятствие для взаимопонимания – отсутствие общего языка. Эта мысль глубоко засела в его мозгу, и его главной целью стало создание единого нейтрального языка, доступного всем, но не принадлежащего ни одному народу. В течение 10 лет Замингов упорно работал над созданием такого языка и в конце концов представил миру результат своих трудов. Новый язык он назвал «эсперанто», что значит «надеющийся». Лексика «эсперанто» основывалась на латыни и романских языках, а грамматика была построена на 16 простых правилах без исключений. Эти принципы он изложил в книге «Фундаменто де эсперанто», подчеркивая, что ударение всегда падает на предпоследний слог, существительные оканчиваются на «о», а множественное число образуется добавлением «джей». Несмотря на возможные изменения и усовершенствования, отклоняться от этих основ в эсперанто нельзя. Сегодня число людей, владеющих этим языком, оценивается примерно в 2 миллиона. И хотя он, увы, так и не стал универсальным средством общения, идея Замингофа продолжает жить, объединяя людей по всему миру.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама.
3: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
4: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
8: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина.
11: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: I will always, always love you.
1: В Ростове 7 часов вечера.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Такаев предложил разместить штаб-квартиру Банка развития ШОС в Астане. Казахстан поддерживает инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС, сказал на заседании Совета глав государств, членов ШОС, президент Казахстана. Отмечается, что в недавнем эксклюзивном письменном интервью агентству Синьхуа Касым Жомарт Такаев заявил, что в текущем году ШОС отмечает свое 25-летие. Организации удалось сохранить самое главное – шанхайский дух, основанный на взаимном доверии, равноправии, диалоге, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию. Такаев рассматривает эти принципы в качестве стандарта международного сотрудничества. Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим сухопутными войсками ВСУ. Указ опубликован на сайте главы киевского режима. С июня прошлого года сухопутные войска на Украине возглавлял Геннадий Шаповалов. В июле Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главкома ВСУ. Глава Росатома обозначил главные темы встречи с Рафаэлем Гросси. Стороны обсудят восстановление электроснабжения ЗАЭС, пополнение запасов дизельного топлива на объекте и снижение боевой напряженности вокруг станции. Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее рассказала, что гендиректор госкорпорации Александр Лихачев встретится с главой Международного агентства по атомной энергии на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, которая откроется 14 сентября. Оптимизация школьного питания за счет замены натуральных продуктов на дешевые субстраты – это финансовая мина замедленного действия, которая ударит по здоровью нации через 15 лет. Об этом заявила директор НИИ функционального питания Юлия Малеванная. По ее словам, санпины, регламентирующие детское питание, задают строгие рамки по калорийности и балансу белков, жиров и углеводов. Однако нормы технологических карт устарели и не учитывают современные данные нутрициологии. По данным Института возрастной физиологии РАО, у современных школьников наблюдается дефицит витамина D, йода, кальция и железа. В центре Ростова вновь выставили на продажу здание в переулке Семашко 21/60. Стоимость объекта – 430 миллионов рублей. Общая площадь постройки – 8600 квадратных метров. Здание состоит из 5 надземных этажей цокольного уровня. На этажах работают торговые точки, бутики, есть офисные помещения и актовый зал. Здание после капитального ремонта. Земельный участок находится в собственности. Судя по информации в сети, речь идет о доме Максимова 1867 года постройки. Сообщается, что в разные годы в здании размещались городская дума, женское училище, канцелярия купеческого старосты, школа фабрично-заводского обучения и спортшкола. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Буденновском проспекте от Красноармейской до Целиноградской улицы. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Тюкчевском мосту и Лесопарковой от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок, в Азимом переулке Локомотивной улицы, проспекте Сиверса от улицы Текучева до Депутатской и на Красноармейской от проспекта Соколова до Привокзальной площади. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум – масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы, топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов 6+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. К концу августа продажи туров по России на сентябрь-октябрь сократились по сравнению с прошлым годом в среднем на 22%, посчитали аналитики АТОР. При этом эксперты отмечают, что итоговый результат может оказаться лучше текущих показателей, так как путешественники все чаще решаются на поездку в последний момент. В то же время гостиницы устраивают акции и делают скидки. На юге все больше туров бронируют за 1.5-2 недели до поездки, рассказали в пресс-службе Allianz. Пегастуристик сообщили, что глубина бронирования по внутрироссийским направлением на сентябрь-октябрь сократилось примерно на 17% в сравнении с прошлым годом. Средняя глубина на сегодняшний день 26 дней до заезда. Порядка половины всех организованных туров в сентябре и октябре приходится на курорты Черного моря. Также пользуется спросом отдых в санаториях. Эксперты отмечают, что за год отдых не особенно подорожал. На ряде направлений он даже стал дешевле. В частности, такая ситуация наблюдается в некоторых отелях Анапы. Россия готова сделать безвиз между Россией и Китаем постоянным, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Владимира Путина. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу, заявил глава государства в рамках ШОС. Путин напомнил, что за первые полгода 26-го турпоток между странами вырос на 43%.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2020. 25-го года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Видео
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Да что за нормально?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью +21. Завтра облачно с прояснением.

0: Не без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске об исследованиях. Люди, у которых хотя бы один родитель дожил до 100 лет, сами имеют более низкий риск ранней смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные более 8 тысяч человек. Исследователи изучили данные 3 долгосрочных наблюдений. В общей сложности в анализ вошли 4 тысячи человек, у которых хотя бы один родитель достиг 100-летнего возраста, и столько же участников контрольной группы. Оказалось, что у потомков долгожителей риск смерти в каждый конкретный год жизни был на 39-42% ниже, чем у участников контрольной группы, в зависимости от исследуемой выборки. Схожая закономерность наблюдалась для сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. При этом связь с риском инсульта обнаружили только в 2 из 3 выборок. Различался и возраст, в котором у участников наступали неблагоприятные события. В одной из выборок дети-долгожители умирали в среднем на 3,12 года позже, чем представители контрольной группы. В другой разница составила 2,98. Исследователи считают, что полученные результаты могут говорить о существовании наследственной предрасположенности к здоровому старению. На нее, вероятно, влияют не только гены, но и особенности обмена веществ и работы иммунной системы. Поскольку данные были получены из 3 выборок, представляющих разные географические регионы, авторы считают результаты достаточно устойчивыми. При этом исследование не показывает, какой именно механизм стоит за обнаруженной закономерностью. В дальнейшем ученые планируют изучить конкретные генетические и экологические факторы, которые могут объяснить связь между долголетием родителей и здоровьем их детей.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Ковидио.
1: 12+.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-700-098-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.

worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Режиссер Ридли Скотт считает, что в неудаче сиквела «Гладиатора» виноват главный актер фильма Пол Мескал. Такой информацией поделился голливудский журналист Мэтью Белони. По мнению Скотта, Мескал оказался недостаточно маскулинным для роли протагониста Люция. Это якобы привело к увольнению актера из следующего проекта Скотта – постапокалиптического триллера «Со звезде пса». Мескала там сменил Джейкоб Элорди. «Гладиатор 2» стартовал в прокате осенью 24-го. На создание фильма было потрачено 310 миллионов долларов, а итоговые сборы составили 462 миллиона. «Созвездие пса» пока также проваливается в бокс-офисе. Ленте удалось собрать лишь 18 миллионов на первых выходных. Мескал сейчас занят на съемках байопиков «Битлз», где играет Пола Маккартни. Скотт скоро планирует заняться экранизацией «Острова сокровищ» с Хью Джекманом. Paramount опубликовала финальный трейлер фильма «Любой ценой». Криминальный триллер с Марком Уолбергом выйдет в прокат США 4 сентября. Уолберг сыграл мафиози Грегори Скарпу, который в середине 60-х становится информатором ФБР. Он помогает темнокожему агенту Уэйну Страйдеру расследовать убийство лидеров движения за права человека. Режиссерский пост «Любой ценой» занял Элеганс Бреттон. Уолберг также выступил продюсером ленты.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
6: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
6: 16+.
5: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А «Сбербизнес-карта» – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Серджио Мендес. Название композиции «Машке надо» переводится с португальского восклицанием «Да ладно, не может быть». Тем не менее, многие слушатели путают его с испанским высказыванием «Маске надо», что означает «лучше, чем ничего». Серджио Мендес. «Машке надо».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
6: Элвис Пресли. It's now or never.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Love Me Tender» вошла в одноименный фильм, в котором Элвис Пресли впервые попробовал себя в качестве актера. Песня стала безумно успешной. Возглавив национальный чарт США, «Love Me Tender» оставалась главной песней в Америке в течение 5 недель. А тираж пластинки «Love Me Tender» достиг 1 000 000, что в те времена было случаем исключительным, когда речь шла о саундтреке.
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas.
1: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
0: «The Mamas and the Papas» – «Dream a Little Dream».